0: включить службу 112. В столице временно изменится движение транспорта из-за ремонта дорог и проведения ярмарки местных производителей. На Мунчешском шоссе участок между улицами Арка Молдовии и Новобачуйской будет полностью закрыт ночью с 21.00 7 августа до 7.00 8 августа, а также с 21.00 9 августа до 7.00 10 августа. Частичные ограничения здесь будут действовать до 1 сентября. Также движение будет затруднено на улице Мирона Костин между Московским проспектом и улицей Николая Димо с вечера 7 августа до 9 августа из-за ярмарки. Водители просят соблюдать осторожность и учитывать изменения маршрутов. И о погоде. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение действует до 5 утра 8 августа. В этот период по стране ожидаются грозы, местами сильные ливни с количеством осадков до 15-25 литров на квадратный метр, граты и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в субботу в дневное время составит от 26 до 32 градусов, ночью от 18 до 23. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухова.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Назначение Джозефа Берхалтера на должность посла в Республике Молдова было утверждено Сенатом Соединенных Штатов Америки. В начале июня его кандидатура была выдвинута Белым домом. Имя Джозефа Берхалтера фигурирует в списке, направленном в Сенат, который включает кандидатуру на должности посла в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Болгария, Литва, Египет, Сербия, Кения, Эквадор и Парагвай, а также кандидатуры на ключевые должности в Государственном департаменте и других федеральных агентствах. У Соединенных Штатов не было утвержденного Сенатом посла в Кишинеу с тех пор, как Кент Локстон завершил свою миссию в мае 2024 года. С августа 2025 посольство возглавляет временный поверенный в делах Ник Петрович. Интеллектуальные счетчики, установленные у потребителей в Республике Молдова, будут подключены к цифровой инфраструктуре, которая будет автоматически собирать данные о потреблении, проверять их и предоставлять операторам для мониторинга сетей, анализа потребления и выставления счетов. Это станет возможным благодаря платформам, закупленным на средства, предоставленные Италией через ПРООН в Молдове. Цифровые решения были переданы операторам распределительных сетей и в течение 12 месяцев должны полностью заработать. Они позволят дистанционно считывать показания и настраивать интеллектуальные счетчики, контролировать работу устройства, а также выявлять перебои или неисправности. Кроме того, будет обеспечена автоматическая проверка, обработка и хранение данных о потреблении, а также их передача операторам. В то же время все изменения будут регистрироваться, что можно было бы отслеживать путь прохождения данных. В данный момент при поддержке ПРООН в Молдове и правительства Италии установлено 44 520 интеллектуальных счетчиков, а к концу 2027 года их количество, как ожидается, достигнет 100 000. Цены на топливо в Республике Молдова продолжают снижаться на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке и падения международных котировок на нефть. На период с 8 по 10 августа установленные предельные цены снизились на 21 бан для бензина и на 29 бан для дизельного топлива. Таким образом, бензин с октановым числом 95 можно будет продавать по цене не более 30,5 банов за литр, а стандартное дизельное топливо по 32,20 банов за литр. Согласно данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в первую неделю августа цена на бензин снизилась примерно на 72 бана за литр, а цена на дизельное топливо примерно на 62 бана. Такая динамика обусловлена снижением котировок нефти марки Brent более чем на 15%, а также падением примерно на 11-12% международных котировок Platts на нефтепродукты. Соединенные Штаты намерены предоставить Колумбии помощь в размере 1 миллиарда долларов для поддержки экономической политики и политики безопасности нового колумбийского президента, союзника Дональда Трампа, сообщает АФП. Государственный департамент США объявил, что этот пакет помощи, разработанный совместно с Конгрессом, будет способствовать достижению общих целей в двух странах в сфере безопасности. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер северный, умеренный, температура воздуха плюс 33, плюс 35 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Депутат партии «Демократия Дом» Александр Вершинин был внесен в базу данных украинской платформы «Миротворец». Республика Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии, однако ситуация в регионе остается сложной. Чрезвычайная пожарная опасность растительности сохраняется в период с 8 по 14 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. Далее подробности. Депутат партии «Демократия Дом» Александр Вершинин был внесен в базу данных украинской платформы «Миротворец». Его обвиняют в распространении нарративов российской пропаганды и участии в пропагандистской деятельности против Украины, Республики Молдова и Европейского Союза, а также в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. «Миротворец» ссылается на заявление Александра Вершинина о необходимости усилить охрану молдавско-украинской границы, поскольку через нее якобы осуществляется незаконный оборот наркотиков, а также на его заявление о предполагаемом влиянии деятельности украинской гидроэнергетики на уровень воды в Днестре. Комментируя свое включение в эту базу данных, депутат отверг выдвинутое против него обвинение, отметив, что эти заявления не направлены против Украины или Республики Молдова. По его словам, тот факт, что его высказывания цитируют пропагандистские СМИ из Москвы, не означает, что он является сторонником Кремля. Республика Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии и на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Согласно данным Энергоком, 68,5% необходимого объема было закуплено по двусторонним импортным контрактам. Доступность электроэнергии на внешних рынках ограничена, а цены значительно выше. Рост закупочных расходов, особенно в часы пиковой нагрузки, неизбежно приведет к повышению тарифов для потребителей, предупреждает Энергоком. Компания призывает граждан продолжать экономить электроэнергию, особенно в период с 18 часов до 23. Республика Молдова импортирует 60% необходимого объема электроэнергии, из них 40% из Румынии. Интеллектуальные счетчики, установленные у потребителей в Республике Молдова, будут подключены к цифровой инфраструктуре, которая будет автоматически забирать данные о потреблении, проверять их и предоставлять операторам для мониторинга сетей, анализа потребления и выставления счетов. Это станет возможным благодаря платформам, закупленным на средства, предоставленные Италией через ПРООН в Молдове. Цифровые решения были переданы операторам распределительных сетей и в течение 12 месяцев должны полностью заработать. Они позволят дистанционно считывать показания и настраивать интеллектуальные счетчики, контролировать работу устройств, а также выявлять перебои или неисправности. Кроме того, будет обеспечена автоматическая проверка, обработка и хранение данных о потреблении, а также их передача операторам. В то же время все изменения будут регистрироваться, чтобы можно было отслеживать путь прохождения данных. На данный момент при поддержке ПРООН в Молдове и правительства Италии установлено 44 520 интеллектуальных счетчиков, а к концу 2027 года их количество, как ожидается, достигнет 100 тысяч. Власти намерены продлить срок, в течение которого можно будет использовать ваучеры на отдых с одного года с момента выдачи до более длительного периода. Кроме того, правительство проанализирует влияние повышения НДС для сектора хорека на внутренний туризм. Программа ваучеров на отдых должна стимулировать не только путешествия по стране, но и более длительное пребывание в пансионатах и других туристических объектах, утверждает исполняющий обязанности директора Национального офиса туризма Анна Сандра. У государства есть цель, и мы, как Национальное управление по туризму, стремимся увеличить продолжительность пребывания туристов у нас в пансионатах. Поэтому в рамках данного ваучера обязательно должны быть использованы две услуги. Две услуги являются обязательными, и о одна из них должна быть проживанием, то есть то, что помогает нам добиться того, чтобы турист остался дольше, а остальные услуги уже зависят от того, какие именно услуги предоставляются. Это может быть как пансионат, так и туристический объект. Есть и пансионаты, и винодельни, и отели. Анна Сандра также заявила, что власти оценят влияние повышения ставки НДС до 12% для сектора Хорека на внутренний туризм. Консультации с представителями отрасли должны состояться в ближайшее время, а возможные изменения могут быть введены, начиная со следующего года. Программа ваучеров на отдых приветствуется предпринимателями отрасли. Владелица агротуристического пансиона Надежда Прунян говорит, что она может способствовать возрождению сел и предложить туристам необычные впечатления. Мы почти отказались от сельского отдыха. Благодаря этой программе, вероятно, мы постараемся всевозможными способами возобновить связь между поколениями, чтобы молодым семьям с детьми было куда приезжать, потому что мы часто слышим от наших гостей, что они словно оказались у бабушки, почувствовали себя как дома. У нас очень ценится практика традиционного быта. Детям очень нравится, что у нас там есть курочки, кролики, кошки. Им очень нравится ходить, собирать траву и кормить кроликов. Ежегодная сумма ваучеров на отдых может достигать 50% от среднемесячной заработной платы по экономике, что в 2026 году составляет не менее 8700 лиев. Эта сумма не облагается налогом ни для работодателя, ни для получателя и может использоваться исключительно для оплаты туристических услуг без возможности ее обналичивания или замены заработной платой. Чрезвычайная пожарная опасность растительности сохраняется в период по 14 августа из-за дефицита осадков и высоких температур. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан проявлять ответственность и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Для предотвращения пожаров гражданам не следует разводить огонь вблизи полей, лесов и участков с сухой растительностью, бросать в этих местах зажженные сигареты и спички, использовать огонь для зажигания растительности и бытовых отходов, а также оставлять огонь без присмотра. В случае обнаружения пожара людей призывают незамедлительно звонить по номеру 112 и как можно точнее сообщать место его возникновения. ГИЧС напоминает, что в условиях засухи и высоких температур огонь может быстро распространяться, создавая угрозу для жилых домов, сельскохозяйственных угодий, лесов и жизни людей. Зарубежные новости. Сегодня беспилотник проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и упал примерно в 100 метрах от границы на территории страны, где взорвался, пишет News.ru. Инцидент произошел около 8 часов 10 минут возле бывшего пограничного пункта Кардам на границе с Румынией и примерно в километре от компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода, сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев. Дрон упал на поле, район был оцеплен, при этом власти не сообщили о пострадавших или материальном ущербе, уточнил Радев. Вместе с тем чиновник отметил, что аппарат не был обнаружен ни в румынском, ни в болгарском воздушном пространстве. По данным источника, сотрудники пограничной полиции и оборудование для обнаружения и противодействия беспилотникам перебрасываются с границы с Турцией на границу с Румынией. Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь, кандидат на президентских выборах 2027 года, подал жалобу в связи с предполагаемым иностранным вмешательством, обвинив российские сети в попытках нанести ущерб его репутации, сообщают его адвокаты, цитируют которых АФП. Несколько аккаунтов в социальной сети предположительно распространяли фальшивые видеоролики, поддельные впервые первые полосы газет и материалы, имитирующие визуальный стиль различных изданий, приписывая Аталю и его сторонникам ложные заявления и позиции. Адвокаты Аталя утверждают, что эти действия могут нанести ущерб репутации кандидата и повлиять на честность будущих президентских выборов. По словам источников в сфере безопасности, это первые операции такого рода, непосредственно направленные против кандидатов или потенциальных кандидатов на пост президента Франции с начала избирательной кампании. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов, завтра днем ожидается плюс 33-35. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Тот, че врей са аскульц, интро си де вара.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Продолжается устранение повреждений, нанесенных непогодой линии электропередачи Белз-Днестровск. Назначение Джозефа Бергхалтера на должность посла в Республике Молдова было утверждено Сенатом США. Производители яблок в нашей стране оценивают нынешний урожай на 17,5% больше, чем в прошлом году. Далее подробности. Более 30 специалистов и представителей экономического оператора находятся сегодня на месте для устранения повреждений, нанесенных линии электропередачи Белз-Днестровск. По данным Молдэлектрика, проводятся работы по установке новых железобетонных опор, демонтажу и вывозу проваленных опор, а также транспортировке и размещению оборудования, необходимого для восстановления линии. Согласно оценкам, работы будут завершены в максимально короткие сроки. В этот период предстоит установить 10 новых опор на участке протяженностью около 2,5 километров с соблюдением технических требований и требований безопасности, предусмотренных для инфраструктуры передачи электроэнергии. В результате бури и сильных дождей 6 августа были повалены 10 опор линии Белз-Днестровск. Благодаря вмешательству Молдэлектрика, электроснабжение конечных потребителей в течение этого периода не было нарушено. Республика Молдова обеспечила необходимые

0: объем электроэнергии и на сегодня, однако ситуация в регионе остается сложной. Согласно данным Энергоком, 68,5% необходимого объема было закуплено по двусторонним импортным контрактам. Доступность электроэнергии на внешних рынках ограничена, а цены значительно выше. Рост закупочных расходов, особенно в часовой пиковой нагрузке, неизбежно приведет к повышению тарифов для потребителей, предупреждает Энергоком. Компания призывает граждан продолжать экономить электроэнергию, особенно в период с 18 до 23 часов. Республика Молдова импортирует 60% необходимого объема электроэнергии, из них 40% из Румынии. Назначение Джозефа Берхалтера на должность посла в Республике Молдова было утверждено Сенатом Соединенных Штатов Америки. В начале июня его кандидатура была выдвинута Белым домом. Имя Джозефа Берхалтера фигурирует в списке, направленном в Сенат, который включает кандидатуры на должности послов в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Болгария, Литва, Египет, Сербия, Кения, Эквадор и Парагвай, а также кандидатуры на ключевые должности в Государственном департаменте и других федеральных агентствах. У Соединенных Штатов не было утвержденного Сенатом посла в Кишинев с тех пор, как Кент Локстон завершил свою миссию в мае 2024 года. С августа 2025 посольство возглавляет временный поверенный в делах Ник Пьетрович. Производители яблок в Республике Молдова оценивают урожай в этом году примерно в 526 тысяч тонн, что на 17,5% больше, чем в прошлом году. Это обусловлено благоприятными погодными условиями, а также восстановлением урожайности садов, пострадавших от заморозков в 2025 году. Ассоциация «Молдова Фрукт» в пресс-релизе отмечает, что осенние осадки и осадки в июне обеспечили достаточные запасы воды в почве. Производство яблок в Европейском Союзе в 2026 году оценивается в 9,5 миллионов тонн, что на 15,6% меньше, чем в 2025. Наиболее значительное снижение прогнозируется в Польше, Франции и Германии. За пределами Европейского Союза прогнозы указывают на неодинаковую динамику. Ожидается, что Турция восстановится после сильных заморозков 2025 года. При этом производство оценивается в более 4,5 миллионов тонн. Украина, в свою очередь, прогнозирует увеличение производства свыше 1 миллиона тонн. В то же время снижение производства ожидается в Соединенных Штатах Америки, Индии и Великобритании. Китай сохраняет статус мирового лидера с урожаем в 34,5 миллионов тонн. 2 года назад Республика Молдова и Великобритания расширили соглашение о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве в части торговли сельскохозяйственной продукцией, отменив или упростив импортные пошлины на британском рынке. Таким образом, молдавские яблоки, черешни и сливы могут попасть на прилавки магазинов Великобритании. Среди экспортеров также Виталий Обрежану из Теленешт.
1: Мы участвовали в одном проекте с международной компанией, в рамках которого мы поставляли нашу продукцию как для рынка свежих фруктов, но в основном в рамках социального проекта «Яблоки для школы», где наша продукция должна была попасть на столы детей. И, конечно, условия участия и требования к продукции были довольно жесткими, но мы справились с первого раза.
0: Виталий Обрежанов владеет более чем 140 гектарами садов, из которых 45 гектаров занимают яблони, 14 гектаров черешни, 5 гектаров сливы и 80 гектаров вишни. Вся наша продукция идет на экспорт. Небольшая часть остается на внутреннем рынке, поскольку у нас есть договоры о сотрудничестве с торговыми сетями в Республике Молдова. В основном продукция отправляется на экспорт, в том числе в крупные европейские торговые сети. Сад агропредпринимателя посетила посол Великобритании в Кишинев Ферн Хорин. Дипломат подчеркнула, что открытие новых рынков сбыта приносит более высокие доходы молдавским фермерам и стимулирует экономический рост.
2: And trade and exports.
1: Торговля и экспорт между нашими странами имеют огромное значение, поскольку способствуют экономическому росту. Я провела здесь некоторое время и вместе с замечательной командой узнала больше о том, как здесь выращивают яблоки, о важности солнца и воды, а также о том, что экспорт может стать настоящим глотком свежего воздуха для экономики Республики Молдова.
0: После мер по либерализации торговли, расширенных два года назад, экспорт слив увеличился в 15 раз, яблоки почти в 5 раз, а поставки винограда выросли почти втрое. Зарубежные новости. Министерство национальной обороны Румынии, комментируя взрыв, произошедший сегодня на территории Болгарии в 8 часов 20 минут вблизи границы с Румынией, сообщает, что его радиолокационные системы наблюдения не обнаружили никаких летательных аппаратов, которые пересекали бы воздушное пространство Румынии в направлении Болгарии, пишет Агерпресс. Также ведомство уточнило, что в период, предшествовавший взрыву, не было зафиксировано перемещение воздушных целей, которые могли бы указывать на возможную траекторию через национальное воздушное пространство в сторону территории Болгарии. Напомним, сегодня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался примерно в 100 метрах от границы уже на болгарской территории. Инцидент произошел в непосредственной близости от бывшего пограничного пункта Кардам, расположенного на границе между Болгарией и Румынией. По его словам, беспилотник упал в поле с подсолнечником. Район был оцеплен и взят под охрану. Он также добавил, что о пострадавших или повреждении инфраструктуры не сообщалось. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет соглашение с Соединенными Штатами о ежемесячных поставках ракет для систем «Патриот». Однако, по его словам, объем поставок недостаточен для потребностей украинской противовоздушной обороны, сообщает «Украинская правда». Зеленский не уточнил, сколько ракет должно поставляться ежемесячно, а также не сообщил, идет ли речь о новом соглашении или о соглашении, заключенном ранее. Ранее Украина и Соединенные Штаты договорились о поставках ракет-перехватчиков для систем «Патриот», однако детали, касающиеся ежемесячных поставок, не разглашались. Европейский Союз направил дополнительные 30 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Как сообщает «Европейская правда», об этом в своих соцсетях написал министр энергетики Денис Шмыгаль. По словам министра, таким образом Евросоюз увеличил свой общий вклад в фонд до 279 миллионов евро. И в завершение выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов. Завтра днем ожидается плюс 33, плюс 35. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Депутат партии «Демократия. Дом» Александр Вершинин был внесен в базу данных украинской платформы «Миротворец». Его обвиняют в распространении нарративов российской пропаганды и участии в пропагандистской деятельности против Украины, Республики Молдова и Европейского Союза, а также в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. «Миротворец» ссылается на заявление Александра Вершинина о необходимости усилить охрану молдавско-украинской границы, поскольку через нее якобы осуществляется незаконно оборот наркотиков, а также на его заявление о предполагаемом влиянии деятельности украинской гидроэнергетики на уровень воды в Днестре. Комментируя свое включение в эту базу данных, депутат отверг выдвинутое против него обвинение, отметив, что эти заявления не направлены против Украины или Республики Молдова. По его словам, тот факт, что его высказывания цитируют пропагандистские СМИ из Москвы, не означает,